0: Рекорд. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
3: 16+.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
9: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
8: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений». Пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
11: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
12: Рекорд. Dance Radio.
13: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 5 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 17, ночью плюс 5, ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон. Сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
6: Для лиц старше 16 лет.

0: Акция действует 12 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Самая большая телесемья.
2: Мы выполнили свой долг родителей.
3: Посидим сегодня в тишине.
1: Возвращается с новой миссией.
4: Вы остаетесь с бабушкой и дедушкой.
1: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разорить.
5: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
1: Знакомо?
3: Маш, со мной это больше не пройдет.
2: Пройдет.
3: Ты что сказал, Маш?
1: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители, родители». 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 5 сентября в Красноярске облачно, днем плюс 17, ночью плюс 5. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Телеканал «СТС» представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
8: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
7: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
0: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 5 сентября в Красноярске облачно, днем плюс 17, ночью плюс 5, ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». 7 сентября в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 5 сентября в Красноярске облачно, днем плюс 17, ночью плюс 5, ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
3: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строй центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности.
5: Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
7: Ты в своем уме?
8: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
10: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 5 сентября в Красноярске облачно. Днем плюс 17, ночью плюс 5. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
9: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
8: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов.
1: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
2: Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября. Только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросово. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 5 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 17, ночью плюс 5. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
5: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
4: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
6: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
7: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
6: Ответить на 1000 вопросов.
7: А это что? Почему? А вот это что такое?
6: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
7: Лиза, ты что, суп-чипс рассыпала?
6: Инструкция по выживанию в собственном доме.
7: Запомни, Амиго, тут очень суровое место.
6: Александр Самойленко, Мария Порошина.
8: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
7: Пройдет.
8: Ты что сказал, Маш?
6: В новом сезоне сериала «Родители-родители» 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: привет! Это DJ Фил.
1: Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
2: Рекорд. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
6: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
5: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: Битва поколений, пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка. И шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
9: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ожу-гу-гу. Погорать 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск. Улица Красной Армии. Дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте солнце. Этой осенью мы

0: 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44,
1: Горск, СКР. Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
10: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Это мне.

0: Акция действует 12 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
4: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
3: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Каждая реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44,
7: Горск, СКР. Да в ш**е.
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Топ покупок месяца.
18: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
17: А Moda C5. Добавить стиля.
19: JQ J7. Впечатлить друзей.
17: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
20: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
21: «Пятерочка» доставляет.
22: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
5: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
4: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
6: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Сбербанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
5: Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
8: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Покупайте шашлык в Гиперленде и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм – 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
1: В акции участвуют товары бренда «Лена Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.

0: Это DJ Phil.
1: Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00. Суперчарт на рекорде.
2: Рекорд. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Это мне

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября. Только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+. Bye.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123 770 053 35 86. Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
5: Ваня, что, утро?
6: Да, это время подъема в школу.
4: Взрослые снова учатся понимать детей.
7: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
4: Дети снова пытаются понять взрослых.
8: Только играем по-взрослым.
4: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
9: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
4: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители родителей». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Топ покупок месяца.
1: А мода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
1: А мода C7 собрать все взгляды.
0: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт, главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 отслушиваем самые крутые 33 композиции этой недели. У нас начинается 953 выпуск Суперчарта. Ну что, отзвенело беззаботное лето. Для родителей и самих школьников началась настоящая учебная пора. И первый осенний выпуск 26-го года мы посвящаем именно им. И себе, кстати, тоже. У меня, между прочим, трое школьников, так что я в этой игре по полной программе. Но по сути жизни это и есть школа. Постоянно чему-то учимся, сдаем свои маленькие экзамены, иногда получаем пятерки, а иногда и двоечки. Так что сегодняшняя программа для всех слушателей Радио Рекорд без исключений. Начинаем Суперчарт с 33-го места. Здесь Tony Dark Eyes с треком Your Body. Новинка прошлой недели пока еще держится в Суперчарте, но готова выйти.

0: и в качестве первого релиза представил совместную работу с Valcoder. Далее 31 место — это Evans с работой Hollow, трек, который опустился на 6 позиций и, видимо, готовится покинуть Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт.

0: 9 место и вторая новинка этой недели. Трек под названием «Take It Slow». Официальный ремейк легендарного клубного хита 2014 года «Bullet» французского диджея Watermata. А этот реворк сделал Робин Шульц и призывает никого не спешить. Далее 28-я позиция Алек и Дженнифер Лопес. Отличная работа «Everything's Fine» поднимается на 3 позиции вверх.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
7: Ты в своем уме?
8: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. 953 выпуск, 25 строчка. Впереди это Тиесто и Оливия Себастьянелли с треком Don't Lose Your Head. Трек опускается на две позиции.
0: Рекорд Суперчарт.

0: Мы любим легендарный мотив Sweet Dreams от Eurythmics. Сейчас на Радио Рекорд мы услышали свежий ремейк. За дело взялся легенда отечественной электронной сцены. Это Мобина в компании продюсеров Маркуса Дилина и Мария Колы. И перед тем, как оказаться в двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Тони Дарк Айс, 33 место. На 32-м свежак от Анима. На 31-м Эбон. Сони Федера, 30-е место. На 29-м свежак от Робина Шульца. 28-е это Алек и Дженнифер Лопес.

24 место занимает Дали. На 23-м Афроджек. 22-я позиция Дипло. На 21-м Бобина и Маркус Зелен. Предстоящий осенний сезон насыщен впечатляющими мероприятиями. Радио Рекорд делится афишей своих ивентов. Итак, Питер принимает самое красивое масштабное шоу под названием «Белая снежная королева». В Москве гремит пиратская станция «Рагнарёк». И, конечно же, обе столицы встретят новые долгожданные эпизоды фестиваля «Трансмиссия» и супердискотеки. В общем, детали и билеты доступны на radiorecord.ru, категория 18+. Возвращаемся к суперчарту. Подошли к 20-й строчке. Здесь Тиесто.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Рекорд Суперчарт.

0: канал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это суперчарт на рекорде. На 11 месте Don't Wanna Go Home от итальянского трио Медуза и британского вокалиста Генри Кэмомилла. И мы подошли к вершине нашего чарта, к десятке лучших, но сейчас давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Тиесто. 19 место Дон Диабло и Уиз Халифа. На 18-м Ирбокс.

на 14-м Фишер. 13-ю позицию занимает Робин Шульц. На 12-м Кунгс. 11-е место – это Медуза и Генри Кавамиле. А у нас продолжается Рекорд Суперчарт в эфире. Это были треки со второй десятки. И впереди самые горячие 10 композиций этой недели. Начинаем с 10-го места. Боб Синклар Кайза с работой «I Can't Wait». Рекорд Суперчарт.

0: сейчас вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Боб Сигла Аркайза, 10 место. Аниме Джоджи на 9. Биверикс и Фейтлесс, 8 место. Пауза, 7.

Кельвин Харрис и Джей-Зи на четвертом. Эйв, третье место. Второе место – бывшие лидеры Antar и 54 Ultra. Это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте, а у нас настал момент назвать победителя этой недели. Итак, лидером 953-го хит-парада становится Хьюгель в компании с Ultra Nate, записавший суперхит Moving to the Sun. Лучшая, на мой взгляд, композиция летнего сезона уж точно, а возможно и целого года. Я напомню, кстати, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранные на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Как всегда, запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист можно находить в Телеграм и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Там же можно найти все по хэштегу Суперчарт, и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. А вообще на Рекорде, конечно же, остаемся, потому что в 9 вечера сегодня Рекорд Клаб Чарт, в котором DJ Demixer представит топовые клубные треки этой недели, а в 22.00 Виолетта начнет вечеринку в прямом эфире Рекорд Пати. Это был 953-й выпуск Суперчарта, с вами DJ Фил, берегите себя и своих близких, оставайтесь

0: Рекорд. Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября. Только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Внимание, внимание. Ваш рейс 8 задерживается.
3: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
4: Мой миллиметр зашкаливает.
3: Больше приключений. Больше любви.
5: Это все мне?
3: И еще больше теплых премьер.
5: Ты думаешь?
6: Гарантирую.
3: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. 7 сентября в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5, завтра воскресенье 6 сентября малооблачно, днем плюс 19, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
3: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17.00, категория 16+.
5: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург.
2: 12. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

something, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: получилось.
1: Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Топ-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Господа, всем привет, с вами DJ D-Mixer, это Рекорд Клаб Чарт. Мы начинаем, 30 место, новинка, Кэш от Рафаэл Сирета.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер.
1: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС. УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.

господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, DJ D-Mixer, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас легендарная личность Avicii, Without You.

Рекорд Клаб Чарта. На третьем месте Ху. Далее на второй позиции Camel Fat. Именно его мы только что, кстати, прослушали с композицией Unique Moment. Ну а первое место, прибавив 4 позиции, занимает Emmet Fan Close, с чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну а я, Дмитрий Гуменный, DJ Demixer, прощаюсь с вами ровно на неделю, и ровно же в эту прекрасную субботу мы с вами встретимся.

эфире главный танцевальный стартует вечеринка шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Я напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Прямо сейчас рассказывайте, как проходит ваш вечер субботы, что интересного происходит. Ну и в целом можете делиться всем, что накопилось за всю эту рабочую неделю, а также отправляйте ваши голосовые послания при помощи нашего мобильного приложения «Рекорд». Послушаем их здесь, в прямом эфире «Рекорда». Меня зовут Виолетта Юшкина. Делаем громче прямо сейчас и погнали! Record. Party.

В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше

давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Вот есть такое. Здравствуйте. Поздравьте Илью и Кристину с переездом в Новосибирск. То есть нас. Долго стремились к этому, добились без мам, пап и кредитов. Хе-хе. Вот. Всем удачи и спасибо. Илья и Кристина, ну красавчики, молодцы. Надеюсь. Кстати, сколько вам лет? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд» либо в нашем телеграме. Но в любом случае вы большие молодцы. Дальше. Есть такой привет. Виолетта. Хочется поздравить с днем рождения свою любимую Екатерину Комлеву, а также передать привет Максиму, Елене Шиповаловым, Алене, Никите Сусловым. Тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое. Далее пишет нам Сильвер. Хорошего эфира. Спасибо. Привет в твоем лице всей студии. Неожиданно, да? Всему Радио Рекорд, всем рекордсменам позитива и отличного настроения. Ну и честной компании. Женьку, Виктору, Маратику, нашему покорителю вершин. И еще есть от Златы. Привет, Виолетта. Желаю тебе хорошего настроения, отличного эфира. Передаю привет Максиму и Елене, добавляет Злата. Вот такие замечательные слова и послания. Пишите их как можно больше. Озвучу уже совсем скоро, буквально через несколько минут. Ну а пока делаем громче. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Владимира. Добрый вечер, на связи Нижний Новгород. Работал все это время, за лето много работал. Но вчера уволился и теперь буду искать новую работу, сообщает Владимир. Заканчивает 4-й курс в институте. Буду продолжать работать и еще купил. Ну а буду покупать новый телефон, запишусь в автошколу и куплю, а уже купил новые кроссовки. Владимир, ну вот есть чем похвастаться. Молодец, красавчик. Пишет нам Илья. Виолетта, привет. Сидим в мужской компании в бане в Твери, кушаем мясо, слушаем Рекорд. Вы крутые. Спасибо. Передайте, пожалуйста, привет моему племяннику Мише. Привет брату Пахану. Всем Питеру. А всему Питеру. Кудрова, я через 2 дня буду дома в Питере. Скучаю. Рекорд обнял. Пишет нам Сергей. Привет, Виолетта. Едем из Ульяновска в Мурманск. Не пропускаем ваш эфир. Спасибо, Сережа. Передайте привет Диме Романенко. Всем хорошего настроения. И еще пишет Александр. Ну, как же без Александра, да? Виолетта, если есть возможность, передайте, пожалуйста, привет любимой и единственной Наташеньке. Без тебя никто, моя любовь. А с тобой человеку, у которого есть смысл в жизни жить для тебя. Какие

Вечеринка в прямом эфире Рекорда. Добро пожаловать, друзья. Давайте сразу же переходить к вашим приветам и посланиям. И вот пишет Светлана. Добрый вечер, Виолетта. Передаю привет нашему чату Рекорда и всем хорошего настроения и нетоксичного общения, подмечает Светлана. И самым родным Надюше, Витюше, Валерчику, Ксюше, Юшинке, Левушке и, конечно же, Женечке Чесночному. Светлана не забывает прикреплять смайлики, сердечки. Ну, вот так вот радушно и общительно. Привет, Радио Рекорд. Работаем в городе Тосно. На дровах. Передайте привет в город Пикалево Ирине Валентиновне. Это Алексей, я так понимаю. Да, это Алексей Кузьмин, между прочим. Привет, Рекорд. Передайте привет моему любимому мужу Олегу и дочерям Эвелине и Арине. Скажите, что я их очень сильно люблю. И это Оксана. И еще вот пишет Сергей. Привет, Виолетта. Едем из Ульяновска в Мурманск. А вот и Евгений Юрьевич нам наконец-то написал. Добрый вечер, Виолетта. Привет, Рекорд и аудитория. На днях закончил интереснейший проект. Так что жди. Знаю, ты сейчас слышишь. Пламенный графский привет девочкам из чата. Я вас обожаю. Мужчинам жму руку. А тебе, Виолет, как всегда, приятного вечера эфира. Зажигай и погнали. Спасибо. Спасибо, Евгений Юрьевич. Ну, ждем ваших интересных проектов. А как же без них? Вообще, ребят, очень нравится, когда вы всякие интересные проекты нам присылаете в студию Радио Рекорд. Ну, вот нескромно, да, так. Мы очень это любим. Мы, ведущие, прям очень это ценим, уважаем. В общем, вы молодцы. Друзья, напомню, что для вас работает также наш телеграм-канал Радио Рекорд, наш чат мобильного приложения Рекорд. Подключайтесь, присоединяйтесь, оставляйте ваши приветы, послания и встречаемся уже с вами в новом чате «Главный танцевальный».

большой привет, друзья. Продолжается наша вечеринка. Это все шоу «Рекорд Пати». Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Отправляйте прямо сейчас туда ваши послания, в том числе и голосовые. Будем слушать при помощи нашего мобильного приложения «Рекорд». Там есть чат, в котором вы можете общаться с ведущими. Приложение наше бесплатное, кстати. Там же есть и более 100 станций на абсолютно любой вкус. Скачивайте и наслаждайтесь музыкой 24 часа в сутки. Меня же зовут Виолетта Юшкина. Мы продолжаем с вами отдыхать танцевально в эфире «Рекорда». Делайте громче прямо сейчас.

Привет, помогите найти вторую половинку, пишет Анастасия. Настенька, это буквально через 45 минут в рубрике «Знакомство». Поможем обязательно, ну вот 100%. И еще вот, пишет Анастасия, на связи Пенза, лучший город на земле. Передайте привет Настюш. Настюш, ну привет тебе, ну привет, моя хорошая. Алексей пишет, привет из Ижевска. Передаю привет Владимиру, радиолюбителю из Челябинска, а также всем слушателям Радио Рекорд. Ждем вашего камбэка рекорда в Ижевск. Ну а мы-то как ждем? В общем, все ждем. А далее пишет Алексей. Виолетта, привет. Передай привет всем жителям подмосковного города Люберцы. В Люберцах никто не пьет никакие напитки. Люберцы — это город спорта. Алексей, ну будем в курсе, да? Спасибо. А, Виолетта, добрый вечер. Вы там подумайте на досуге. Время чата знакомств перенести на 23 хотя бы. Хорошо. Вообще, друзья, если у вас есть какие-то пожелания, комментарии, помимо приветов, ваша обратная связь всегда учитывается. Пишите, все с удовольствием примем. Привет, парни! Вот следующий такой есть, да? Это не от меня, да? Привет, парни! Это привет от нашего следующего слушателя. Второй факультет, выпуск 2008. Кто помнит, отзовись. Вспоминал сегодня наши времена. Эх, были времена. Столько историй, столько смеха. Разлетелись мы тогда по всей стране, от Калининграда до Камчатки. Кто где сейчас? Окажется, только вчера сидели в аудиториях и строили планы. Ну, знаете, что круто? Мы разлетелись по всей России, но все равно остаемся вместе. Наша дружба, она не зависит от километров. Надеюсь, у всех все хорошо. Очень хочется узнать, как у вас дела, кто где, как жизнь, всегда на связи. Это Леха Никулин. Ребят, кто узнал? Ну, Леху Никулина. Ну, как они могли, да, мы можем не узнать. В общем, от Лехи есть такие хорошие, добрые слова. И еще пишет нам дискошар. Ну, как бы это ни звучало, реально дискошар. Доброго вечера и приятного эфира, Виолетта. Хочу передать привет своим соседям, потому что я наваливаю погромче. Дискошар, ну ты там разошелся. Всех с наступающим воскресеньем поздравляет нас дискошар. Друзья, и три огонечка. В общем, дискошар, сегодня ночка точно удалась. Друзья, напомню, что вы можете оставлять ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Record.

0: зачитывать все ваши приветы. Их сегодня много, и они безумно классные. Вот пишет Антоха, Виолет, привет, привет, Рекорд. Я Антоха из Казани, прям вот заводной парень такой, да? Хочу пожелать всем здоровья, передаю привет моей семье, моей супруге Юлечке, моему сыну Егору, и ждем нашу девочку, она еще в животике, рекордсмены самые лучшие. Играя в игры под Радио Рекорд, игра идет, всем добра всегда, с вами Антох, ну ты прям все успеваешь, и в игры играть, и доченьку ждать, ну красавчик, вот всем бы, да, так все успевать. Вот пишет Семен, большой привет всем слушателям, Виолетта, спасибо за твой бодрый настрой, Семен, ну пожалуйста, передай привет своей невесте Катапульте, которая сейчас жарит вкусную картошечку, повезло вам, повезло, да, желаю всем домашнего уюта и комфорта, ну а я от себя скажу тем, кто работает, хорошей вам ночной работы. Королев, всем привет, пишет Оксана, Олег, пойдем поедим на ночь глядя. Слушайте, ну у вас сегодня какой-то прям этот зажор ночной. Ну вообще я тоже таким люблю заниматься. Так что правильно, иногда можно, редко, но чуть-чуть. Так, еще вот Андрей пишет из солнечной Испании. Между прочим, хитрый казах передает привет Москве. Ого, Андрей, когда ты там стал хитрым? В любимый Сергиев Посад, кстати, Андрей передает привет. И в не менее солнечный западно-казахстанский Аксай. Особенно самый солнечный сладкий привет любимой Марине, которая сидит рядом, слушает любимый рекорд и ничего не подозревает. Марина, а вот как тебе Андрей, да, привет передает. Неожиданно и приятно, согласна. Друзья, сегодня мы вообще-то разыгрываем фирменный мерч от Радио Рекорд, и если вы желаете его получить, а вы желаете, я знаю, мерч хорошая вещь, пишите прямо сейчас слово «игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд, и давайте, ну вот хочется мне с 25-м сегодня сыграть. Если это окажетесь вы, непременно вам позвоню и разыграем наш мерч. Всем удачи!
1: Record.

0: ребят, шоу «Рекорд Пати». И вот в эфир возвращаюсь уже не одна, с нашим 25-м слушателем, приславшим слово «Игра» в чат нашего мобильного приложения «Рекорд». И это Алексей. Алексей, привет.
1: Привет.
0: Алексей, ну что, я тебя поздравляю, уже это в эфире «Рекорда», и мы сейчас будем с тобой разыгрывать наш фирменный мерч. И если ты готов ответить на мои вопросы, то тогда погнали. Готов?
1: Да.
0: Итак, вопрос номер один. В каком городе находится родина «Радио Рекорд»? Казань, Санкт-Петербург или же Сочи?
1: Санкт-Петербург, конечно.
0: Конечно, верный ответ. Вот наш внимательный слушатель Алексей, очень приятно. Сколько лет «Радио Рекорд» исполнилось в 2026 году? 25, 31 или же 35?
1: 31.
0: И это снова верный ответ. Алексей, ну ты жжешь. Ну, а теперь давай тогда посчитаем назад и спрошу тебя вот такой, задам тебе вопрос. В каком году была основана «Радио Рекорд»? В 91-м, 99-м или же в 95-м году?
1: Я думаю, или в 91-м, или в 95-м.
0: Так, и мы останавливаемся на 91-м. Ну, подожди, если 31 год, давай отсчитаем назад.
1: 95-м.
0: Ну вот это вот уже верный, точный ответ. Леш, я тебя поздравляю. Фирменный мерч «Рекорда» достается сегодня тебе. Ты большой молодец и вовремя успел написать слово «игра», ну и вообще не постеснялся и вот в эфир попал. Давай передавать кому-нибудь приветы.
1: Я передаю привет город Сергиев Посадский, кто слушает.
0: Супер. «Рекорд». Может быть, кому-нибудь еще или это все?
1: Да все. Спасибо, что играете. Один год.
0: Да и вам спасибо, что вместе с нами. Правильно. Четко и по делу привет передал. И как бы и достаточно, и нормально. Всем, кто узнал. В общем, от Алексея вам большой привет. Друзья, впереди у нас рубрика «Знакомство». Ну, ваш любимый. Будем сегодня знакомиться, общаться. Ну и, конечно же, заводить новые интересные контакты. Угу. Поэтому оставайтесь с нами. Это все шоу «Рекорд».

все здесь и прямо сейчас в эфире главная танцевальная, друзья, и стартует рубрика «Знакомство». Как и обещала, рубрика, в которой мы с вами общаемся, знакомимся, заводим новых друзей. И не только, свою вторую половинку тоже можно найти при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Переходите туда прямо сейчас, оставляйте пару фактов о себе, рассказывайте, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Ну, а я же все ваши анкеты буду зачитывать уже совсем скоро. Чем интереснее будет ваша анкета, тем лучше, тем больше подробностей узнают о вас другие, ну и проявят интерес к вашей кандидатуре, друзья. Это все телеграм-канал «Радио Рекорд» и шоу «Рекорд Пати».

рубрика знакомства, рубрика наша самая жаркая, в которой мы с вами общаемся, знакомимся. Ну и давайте почитаем вашу анкету. Пишет Валерия. Девушки, доброго времени суток. Валерии 35, на дым. Антон, 35, годиков, Московская область, город Чехов. Ищу ту единственную, с которой проживем душа в душу, из гармонии, взаимопонимания и честности. Пиши в ЛС. Девушки, ну напишите уже Антону, ну как приятно, да? Алексей, люберцы, 37, скоро 38, подмечает Алексей, да? Дева, знаю, многих пугает этот знак зодиака, но считает, что это стереотип. Честно говоря, все уже есть. Девочки, тут уже Алексей готов, да? Квартиры, машины имеются, хорошая высокооплачиваемая работа тоже. Много работаю я, все сделал для того, чтобы будущая семья жила в достатке и счастливо. Вот еще ее, ту самую, которая будет ждать меня дома после работы. Алексей вот прям подробно рассказывает. Сказала себе, с лучших сторон себя представил. Девочки, налетаем. Да, вот берем и налетаем. А далее, кто у нас еще здесь есть? Кстати, где у нас девушки? Вот Юшинка у нас вместе с нами, да? Большой вам привет. Коли Грейл, вот тоже с нами. Девочки, пишите о себе, рассказывайте. А что только мужчины? Мужчины вот у нас сегодня не стесняются. Девчонки, догоняем, да? А, точнее, не то чтобы догоняем, а вот себя презентуем. Не забывайте прикреплять фотографии. Рассказывайте о себе, не стесняйтесь. Вот кто еще нам пишет? А все, вот Дима еще пишет. Переберемся сюда, правильно. Перебираемся, знакомимся и находим себе новых.

Шоу Рекорд Пати. И давайте почитаем еще ваши анкеты, какие у нас здесь есть в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. И кто же с нами прямо сейчас? Так, мы говорили уже про наших молодых людей, и вот девчонки тоже к нам добавляются. И пару приветов еще передают. Кстати, давайте зачитаем их прямо сейчас. Вот Алексей еще есть, кстати. Привет всем сотрудникам Комитета по культуре. Алексей Никулин на связи. Жду выполнения всех поручений без опозданий. Вот такой вот у нас Алексей. Далее еще есть привет от Евгения Юрьевича. И еще всем привет с праздником Дня города Москва. Привет моей супруге Ксюше Белоусовой. Люблю ее безумно. Но это уже ребята, которые нашли свою вторую половинку. Еще Виолетта, передай, пожалуйста, привет от Рустама из города Петрозаводск. Всем, кто работает ночью, а утром спят. Знаем таких, знаем. Привет, Радио Рекорд. Передай привет своей любимой жене Ира. Я тебя очень сильно люблю. А также привет на Влянге. Мы в бане. У нас все гуд. Это Макс. И еще привет, Виолетта, передаю привет моей любимой жене Виолетте, это Артур. Вот такие вот есть мои тезки, даже вот так вот. Друзья, прямо сейчас у нас проходит рубрика «Знакомство». Если вы еще не поняли, что здесь происходит, то прямо сейчас переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Там есть отдельный чат, в котором вы можете оставить свои данные, написать, откуда вы, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Не стесняйтесь, это главное правило. Ну и прикрепляйте вашу фотографию, там уже наши замечательные слушатели вас будут ждать, готовы общаться, с вами знакомиться. Ну и, конечно, проводить время с пользой и удовольствием. Как говорится, переходите, знакомьтесь, общайтесь. Это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше.

завершаем Рекорд Пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. С вами была я, Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Dance Weekend.
2: Никакого радио, только...